0: он увидел напротив в окне. Мечется кто-то в дыму и в огне. Много столпилось людей на панели. Люди в тревоге под крышу смотрели.
1: Там из окошка сквозь огненный дым руки ребенок протянул не в окне.
0: Пару минуты одной не теряя, бросился парень с площадки трамвая автомобилю наперерез и по трубе водосточный полез.

Дым мешается, облако пыли, мчатся пожарные автомобили, щелкают звонко, тревожно свистят, медные каски рядами блестят. Вмиг и рассыпались медные каски, лестницы выросли быстро, как сказки, люди в брезенте один за другим лезут по лестнице.